0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Die 80er-Wochenenden.
2: Auf Hitradio RTL.